Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Легендарный настрой.
2: И весь Дагестан с тобой.
1: Радио «Прибой».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

Радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро. В этот понедельник у нас сегодня... Какое у нас сегодня число? У нас сегодня 7, да, 7 августа, 7 часов и 32 минуты, время московское. Доброе утро, здравствуйте. С рабочей неделей вас, с трудовыми буднями, ну и со всем сопутствующим. Я пришел на работу, буду работать. Здесь Расул Алибеков, доброе утро.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология.

0: лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01%. Годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: главные посредники между небесной канцелярией и главной архитектурой Вселенной и нами, конечно же, это гидромедцентр. Гидромедцентр сегодня нам пророчит осадки и, конечно же, ветер. Говорят, что ветер будет очень сильный. Не знаю, поживем, увидим, пока ни тем, ни другим, в общем-то, не пахнет. На данный момент в самом расчудесном городе всей необъятной Вселенной, безграничной, в городе Махачкале, светит солнце и температура воздуха составляет 23 градуса тепла. Так, что сегодня днем? Итак, Гидромедцентр говорит, что с 11.00 до 16 у нас, сейчас я вот более подробную информацию открою, у нас слабый дождь, сильный ветер, порывы до 23 метров в секунду. Сегодня днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, 24-26, ну а затем, собственно говоря, температура пойдет на убыль, потому как поднимется ветер и будет идти дождь. Но это так они говорят, еще не факт то, что это будет. Хотя у нас, нам всегда предоставляется более такой, знаете, прогноз погоды, самый достоверный. Но мы же радиоприбой. Вот. Все остальные, не знаю, у них, мы их даже не чувствуем и не слышим всех других, кто что говорит про погоду. А вот. И днем воздух у нас будет сегодня 20 градусов тепла всего лишь. Так что, как говорится, поживем, увидим. Встретил своих соседей, встретил многочисленную нашу охрану. Их сегодня 78 человек. Как у полиции, видимо, усиление, наверное, какое-то, хотя, что усиливать-то, не знаю. Ну, неважно. В общем, встретил нашего соседа Митрича. Митрич был в хорошем расположении духа, он провел очень хорошо выходные дни. Он ухмылялся, я говорю, ну, давай, колись, Митрич. Когда он ухмыляется, значит, у него хорошее настроение, значит, он что-то сказал своей жене такого интересного. Я говорю, что там, Митрич, как дела? Ну, поговорили о субботе, о воскресенье, о выходных, о рыбалке, что сейчас щука ловится, в общем-то, и так далее. Я говорю, что ухмыляешься-то? Что было-то? Он говорит, да, я что? Говорит, ну, жену, говорит, подколол. Я говорю, каким образом? Он говорит, она, говорит, мне, говорит, сказала сегодня утром, дорогой, давай в этом году забудем все плохое, вот, сегодняшнего дня. Я, говорит, сказал, давай. И черт, говорит, меня дернул, сказал Митрич, спросить женщина, а вы кто?
1: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: В нашем эфире популярный шведский квартет Абба, который сформировал основополагающие правила популярной индустрии в музыке. Артисты коллектива смогли сойтись, несмотря на весьма удивительные и странные повороты судьбы, добились баснословного успеха, а после разошлись, оставшись легендами в памяти миллионов слушателей на долгие-долгие годы. Что могу сказать? Ну, коллектив, конечно же, был яркий как по стилю, так и по саунду, потому что песни отличались своей мелодичностью, они были легкие. Немного музыканты заигрывали, конечно же, с народной скандинавской музыкой, которую вставляли в свои аранжировки. Было и такое. В итоге Абба смогли не просто добиться мирового успеха, они стали вдохновителями многих. Своим творчеством артисты задали тренды всей будущей популярной индустрии, создали уникальный для того времени формат. В общем, победители, а победителей, как известно, не судят. Абба, без комментариев. Да нет у меня комментариев. Просто великолепие. Просто великолепие на радио Прибой.
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Шаман в финале часа на волнах радио «Прибой». Есть несколько секунд для того, чтобы представить вам новости в исполнении Дианы Гаджиевой. Ты такая... Вот, Диана пришла и говорит: слушай, говорит, хорошая, говорит, у нас работа, говорит, Алибеков. Я говорю: конечно, хорошая работа, самая безопасная, самая главная. Пришли, отработали и ушли. Она говорит: по безопасности ты что имеешь в виду? Я говорю: ну где ты еще такую работу найдешь, как вот отработала, спокойно пошла домой, даже двери не закрыла, легла спать и так далее. Она говорит: а что, у нас есть опасные работы здесь? Я говорю: ну, конечно, есть. Она говорит: какие? Я говорю: ну, какие, не знаю, но вот на производстве у нас вот здесь есть такие работы, где ты год работаешь, три сидишь. График, в общем-то, такой. Так что сиди и давай читай новости. Переходим в час следующий. Впереди у нас новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минсельхоз перенастраивает экспорт на фоне трудностей с вывозом зерна. Пищеблок частной школы в Дагестане опечатали после отравления детей. И в Махачкале пройдет фестиваль рыбы. Теперь подробно. Минсельхоз России меняет логистику экспорта, корректирует экспортные пошлины и готовит дополнительные меры финансовой поддержки для сельхозпроизводителей на фоне трудностей с вывозом зерна через Азово-Черноморский бассейн. В первую очередь речь идет о переориентации экспортных потоков на другие направления. Для субсидирования новых логистических маршрутов Кабмин выделил более 9,5 миллиардов рублей на компенсацию железнодорожных тарифов. В проработке находятся еще несколько инструментов поддержки финансовой устойчивости аграриев. В следующем году в стране появится единый реестр автомобильных перевозчиков. Платформа станет пространством для управления грузопотоками, объединяя участников рынка, госорганы и цифровые сервисы. Это повысит прозрачность перевозок и снизит логистические издержки. В Министерстве транспорта отметили, что ведется работа над цифровым паспортом перевозки и сквозным идентификатором грузоперевозок. Параллельно развивается проект «Гослог». В Комтаркалинской, Унцукульской и Тарумовской районных больницах в следующем году создадут новые женские консультации в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование на этот год составляет 448 миллионов рублей. Мероприятия рассчитаны на 2026-2027 годы. Также в рамках проекта предусмотрено оснащение перинатальных центров. Четверо учеников частной школы «Радуга» госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Пищеблок и кафе на территории учреждения опечатаны. Проводится эпидемиологическое расследование, сообщает Роспотребнадзор. В ходе проверки выявили грубые нарушения. В частности, отсутствие медосмотров и гигиенической аттестации у работников пищеблока, неудовлетворительное состояние склада, нарушение по точности технологического процесса и другие. В Махачкалинском парке Акгёль 3 и 4 октября состоится фестиваль «Каспийской рыбы», который объединит гастрономию, народные промыслы и спорт. Гостей ждут выставка-ярмарка продукции местных производителей, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров, полевая кухня, выставка народных промыслов, концертная программа и подворья районов Дагестана. Одним из ярких событий станет рыболовный турнир с призовым фондом 100 тысяч рублей. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, про рыбалку и про рыбу. Жена сказала мужу: сегодня едем на дачу. Так не хочется батрачить, к тому же голова болит после рыбалки. Нормальные люди на даче отдыхают, сказал муж. А на рыбалке нормальные люди рыбу ловят, сказала жена. В общем, всем доброго утра. Марьям, прогуни, поехали.

0: Сегодня понедельник, и пусть он станет для нас и для вас началом недели, полной светлых и радостных моментов. Пусть каждый день приносит вам новые возможности, вдохновение, радость и, конечно же, маленькие победы. Просыпайтесь с улыбкой на лице, встречайте новый день с позитивом и уверенностью в том, что все у вас обязательно получится. Пусть все ваши планы реализуются, а настроение остается, конечно же, на высоте. Наслаждайтесь каждым мгновением, находите радость в простых вещах и не забывайте о том, что важно быть счастливым здесь и сейчас. Здесь и сейчас только лучшая музыка на волнах радио «Прибой». А всему понедельнику, да и не только всему понедельнику, мы отдаем предпочтение только лучшей музыке на протяжении всей недели. 24 на 7, как говорил один четкий пацан. В общем, далее реклама спонсора Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Внимание! В салонах дверей «Нуз Ру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нуз Ру». Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Не прошло и часа с того самого момента, когда я рассказывал о погоде, и вот, в общем-то, небесная канцелярия, видимо, чуть обиделись они на меня и сказали, нет, вот какая будет погода, какой ты говорил, такая она и будет. А ветер с нам, к нам они не спаслали. Далее дождь собираются еще посылать после обеда. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, 24 градуса тепла. А температура воздуха поднимется всего лишь до 26 в самое ближайшее время. Затем она опустится до 20 градусов, после 11 пойдет дождь. А вот, ну и ветер, конечно же, усилится до 20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны. Так говорит гидрометцентр.
1: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете –

0: В нашем эфире песня, которую очень любят перепевать многие артисты. Первая версия остается одной из самых известных и датируется аж 60-ми годами прошлого столетия, когда американский талантливый автор песен, немного певец Ли Хелвуд объединился в дуэт с чудесной Нэнси Синатрой и выпустили песенку под названием «Summer Wine». А это был «Скутер» в нашем эфире. Супер песня, идем дальше.
1: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дорогам.
1: А сегодня на маршрутке еду, значит, на работу, и впереди сидел. Ну да, есть такие маршрутки, еще в городе ездят. А, спокойно останавливаемся, значит, с водителем на светофоре. В среднем ряду справа подъезжает машина полиции. Не проходит и полминуты, и слева от меня точно такая же. Незначай мы так, знаете, бросаем взгляд и слышим. Че смотрите, загадывайте желание. Ну, в общем, загадали желание. А вот желание, чтобы не было ДТП. Да, аварийность за последнее время очень сильно выросла. Чем это связано? Ну, с тем, что не соблюдают правила дорожного движения и, в общем, ездят как хотят. Вы знаете, я думал, что... Сейчас, пока я карту открываю, где у нас пробки, я думал, самое безобразное движение в городе Махачкале. Оказалось, нет, ничего подобного. В Махачкале хоть и видно работников ГИБДД, они работают, ребята, здесь по Махачкале. Поэтому у нас меньше пробок, меньше загруженности стало, и у нас движение на высшем уровне в городе Махачкале. За последнее время ребятам из ГИБДД управление огромное спасибо, из города, естественно. Самое безобразное движение, знаете где? В городе Каспийске. Нет, вы думали, в Египте? Ничего подобного. Ни одного работника ГИБДД я вчера не видел. Такой хаос на дорогах, что просто... Не знаю, у меня есть один знакомый, дядя Абдурашид, я ему все скажу. Я, подождите, я сегодня увижу, я ему все расскажу. Хотя я знаю, что он сейчас меня тоже слышит. Так вот, троллейбусное кольцо в четыре стороны красным выделено. Въезд в город Махачкалу красным выделен со всех сторон. Люди едут на работу. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Заранее выбирайте маршруты. И, кстати, да, и учите правила дорожного движения. И строго им соблюдайте. И тогда я уверен, что не будет никакой аварийности на дорогах нашей республики. Всем счастливого пути. Далее реклама спонсора.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Первый альбом этой группы назывался Foreigner. Увидел свет в 1977 году и объявил всем, что мелодичный хард-рок еще не умер, хотя закат где-то поблизости за углом. Это Лу Грэм. Обладая незаурядным узнаваемым вокалом и умением сочинять, впоследствии выпускал и сольные пластинки, хотя и, мягко говоря, не настолько успешные. А вот дебютный альбом коллектива, как это бывает не слишком часто, стал самым продаваемым за всю историю группы в США. Вообще великолепнейшая группа, иностранцы в нашем эфире, те, которые знают толк в любви. Кстати, программа «Ретро» в нашем эфире, где старые добрые песни правят балом с 11 до 12 сегодня, без изменений.
1: Реклама.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Кучлин манзил ярхиб даршул.
9: Лжи. Короткое расстояние.
10: Радио «Прибой».

0: is the answer.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил схему территориального планирования в области транспорта. Дагестан и Египет договорились о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом. И в Дербенте пройдет военно-историческая реконструкция «Битва за Кавказ». Теперь подробно. Правительство расширило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Добавлены позиции, предполагающие строительство и реконструкцию инфраструктуры железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в различных российских регионах. Водителям, которых лишили прав за нарушение ПДД, для их возврата необходимо дождаться окончания срока наказания, сдать теоретический экзамен и погасить назначенные штрафы. В некоторых случаях также потребуется медицинское заключение. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Также добавили, что невостребованные водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции в течение 3 лет, после чего могут быть уничтожены. При обращении за документами гражданину потребуется предъявить удостоверение личности. Дагестан и Египет договорились о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом. Стороны обсудили совместные проекты в области духовного просвещения, подготовки религиозных кадров и обмена опытом в профилактике экстремистских проявлений. Встреча прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества, которое включает взаимодействие в сфере образования, культуры и межконфессионального диалога. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитеты отправились всего 10 специалистов. Каждый участник программы получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и обязался отработать в сельской местности не менее 5 лет. Масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, пройдет в Дербенте, сообщает Министерство по делам молодежи Республики. Мероприятие пройдет 9 сентября на площадке военно-патриотического парка «Патриот» в рамках молодежного форума «Каспий». И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Я хочу пожелать вам хорошего понедельника и удачной недели. Пусть с самого начала все идет гладко, задачи решаются без напряжения, ну а каждый новый день дарит что-то приятное и радостное. Желаю легкости во всех делах и массу поводов для улыбки на протяжении всей недели. 9:10, время московское, далее реклама спонсора, а это была Анура в нашем эфире, очень хорошая песня, я же всех поприветствовал, пожелал всем доброго утра, Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: У этого исполнителя очень много хороших альбомов, а один из них «Made in England». И вот там есть песня, которая сейчас звучит в нашем эфире. Какая по счету, честно говоря, не припомню, но на альбоме, по-моему, самая лучшая. «You Be Blessed», Элтон Джон, «Радио Прибой». Приятного вам времяпрепровождения. Поехали. Поехали.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: Привет, солнечный Дагестан! Меня зовут Данте. Желаю счастья, мира и благополучия. Слушайте радио «Прибой» и не забывайте у

0: Погода.
1: Как говорят люди, которые в теме, главное преимущество осени. Никто не знает, что у тебя в термосе. Погода поменялась кардинально. Сейчас 24 градуса тепла, ветер 9 метров в секунду, он дует с запада. Усиление до 15-17. Температура воздуха прогреется всего лишь до 20 после обеда. Вернее, опустится до 20. Сейчас самый пик 24-25. Кстати, у нас сегодня дождь.
2: Радио «Прибой».
3: Отличный день, отличная музыка.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем

0: Вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Одна из самых последних работ, российских работ, российских исполнителей — Анна Асти, Дима Билан, это «Эпилог». Новая песня, ну и нам отрадно, что мы ее впервые представляли. Далее реклама спонсора. Дима Билан, Анна Асти, спасибо.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Мы не часто вспоминаем этого певца с моментально узнаваемым голосом, хотя у многих дома есть его диски, и мы частенько их переслушиваем. Джо Кокер, возможно, является самым самобытным и уникальным исполнителем в истории рока. «Tonight» — великолепнейшая песня, далее на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Очередная новинка от радио «Прибой» Ани Лорак. Песня называется «Одинокая». Впереди у нас новый музыкальный час. Час открывают Диляра Надырова, Бримбек Гусейханов. Далее новая песня Акмали «Алагония». Песня называется «Пожар». Кстати, одна из самых лучших в их исполнении на данном моменте. Ну и обязательно, конечно же, золотая коллекция нашей радиостанции «Сэм Браун. История под названием «Стоп». Далее в нашем эфире новости от Дианы Гаджиевой. Мы с вами услышимся очень скоро. Расул Алибеков, всем доброе утро.
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минсельхоз перенастраивает экспорт на фоне трудностей с вывозом зерна. Пищеблок частной школы в Дагестане опечатали после отравления детей. И в Махачкале пройдет фестиваль рыбы. Теперь подробно. Минсельхоз России меняет логистику экспорта, корректирует экспортные пошлины и готовится дополнительные меры финансовой поддержки для сельхозпроизводителей на фоне трудностей с вывозом зерна через Азово-Черноморский бассейн. В первую очередь речь идет о переориентации экспортных потоков на другие направления. Для субсидирования новых логистических маршрутов Кабмин выделил более 9,5 миллиардов рублей на компенсацию железнодорожных тарифов. В проработке находятся еще несколько инструментов поддержки финансовой устойчивости аграриев. В следующем году в стране появится единый реестр автомобильных перевозчиков. Платформа станет пространством для управления грузопотоками, объединяя участников рынка, госорганы и цифровые сервисы. Это повысит прозрачность перевозок и снизит логистические издержки. В Министерстве транспорта отметили, что ведется работа над цифровым паспортом перевозки и сквозным идентификатором грузоперевозок. Параллельно развивается проект «Гослог». В Кумтаркалинской, Унцукульской и Тарумовской районных больницах в следующем году создадут новые женские консультации в рамках НАС-проекта «Семья». Финансирование на этот год составляет 448 миллионов рублей. Мероприятия рассчитаны на 2026-2027 годы. Также в рамках проекта предусмотрено оснащение перинатальных центров. Четверо учеников частной школы «Радуга» госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Пищеблок и кафе на территории учреждения опечатаны. Проводится эпидемиологическое расследование, сообщает Роспотребнадзор. В ходе проверки выявили грубые нарушения. В частности, отсутствие медосмотров и гигиенической аттестации у работников пищеблока, неудовлетворительное состояние склада, нарушение по точности технологического процесса и другие. В Махачкалинском парке Акгёль 3 и 4 октября состоится фестиваль «Каспийской рыбы», который объединит гастрономию, народные промыслы и спорт. Гостей ждут выставка-ярмарка продукции местных производителей, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров, полевая кухня, выставка народных промыслов, концертная программа и подворья районов Дагестана. Одним из ярких событий станет рыболовный турнир с призовым фондом 100 тысяч рублей. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: В песне есть такие строки: «Любовь по-прежнему и по-видимому, может быть и есть, но по-видимому умерла, но мы живые, во мне наживые, в тебе погибли бабочки». Джалагони и Акмаль, они хотели передать диалог, эмоциональный накал, который создает ощущение пожара чувств, и я так думаю, что им это удалось. 10:10, время московское, понедельник сегодня, 7 сентября. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Далее реклама спонсора. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. У микрофона Расул Алибеков.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».
2: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Она пела с Pink Floyd и Джоном Лордом, но любители музыки обычно вспоминают всего одну песню. Песня «Стоп» в 90-е принесла певице мировую известность. Кто она? Сэм Браун. Где она? На волнах нашей радиостанции.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Бахачит синхола, сука, кейцу.
9: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
10: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: У меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио Прибой. Это была Эльмира Меджидова. Далее Жасмин, Poets of the Fall и Алсу. Финал часа за ними. Далее диджей Адам Будагилов, программа Ретро. Ну и новости, конечно же. Далее реклама спонсора Расул Алибеков. Пока.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил схему территориального планирования в области транспорта. Дагестан и Египет договорились о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом. И в Дербенте пройдет военно-историческая реконструкция «Битва за Кавказ». Теперь подробно. Правительство расширило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Добавлены позиции, предполагающие строительство и реконструкцию инфраструктуры железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в различных российских регионах. Водителям, которых лишили прав за нарушение ПДД, для их возврата необходимо дождаться окончания срока наказания, сдать теоретический экзамен и погасить назначенные штрафы. В некоторых случаях также потребуется медицинское заключение. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Также добавили, что невостребованные водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции в течение 3 лет, после чего могут быть уничтожены. При обращении за документами гражданину потребуется предъявить удостоверение личности. Дагестан и Египет договорились о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом. Стороны обсудили совместные проекты в области духовного просвещения, подготовки религиозных кадров и обмена опытом в профилактике экстремистских проявлений. Встреча прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества, которое включает взаимодействие в сфере образования, культуры и межконфессионального диалога. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитеты отправились всего 10 специалистов. Каждый участник программы получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и обязался отработать в сельской местности не менее 5 лет. Масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, пройдет в Дербенте, сообщает Министерство по делам молодежи Республики. Мероприятие пройдет 9 сентября на площадке военно-патриотического парка «Патриот» в рамках молодежного форума «Каспий». И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно.

новости на Приболе.

0: Друзья мои, по горным дорогам в исполнении Рашида Бейбутова звучит в программе «Ретро» в 11.09 по Москве на волнах радиостанции «Привой». Обычно после ухода в мир иной имя каждого знаменитого человека обрастает легендами, друзья мои. Ну а такой монументальной личности, как раз у Гамзатов, легенды слагали еще при жизни. Шутка ли, любимец советской власти, безмерно талантливый литератор, томики стихов, которые расходились миллионами тиражами, а под песню на его стихи, конечно же, это «Журавли» в первую очередь, не мог сдержать слез сам Леонид Брежнев. Итак, друзья мои, программа «Ретро», 7 сентября, понедельник, зовут меня Адам, всем салам алейкум, остаемся в этой компании. Будем вместе.
1: Это радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Эта песня вышла в 1987 году в исполнении Льва Лещенко под названием «Патимат». Это произведение на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Она была искусствоведом, Патимат Саидовна Гамзатова, общественным деятелем, и с 1964 года до конца жизни возглавляла Дагестанский музей изобразительных искусств. Супруги прожили вместе более 50 лет, и в 2000 году Патимат Саидовна ушла из жизни, и Расул Гамзатов тяжело переживал эту потерю, через 3 года не стало и самого поэта. Песня – это дань уважения и любви к жене поэта, признание ее роли в его жизни и творчестве, и в ней воспевается не только сама Патимат, но и их общий путь, дети, которые стали для поэта продолжением их любви. Это история о вечной связи, которая пережила годы и испытания. И вот 8 сентября 2026 году Расулу Гамзатову исполнилось бы 103 года. Он родился в этот день в 1923 году.
1: Расул Гамзатов. Если ты мужчина, узаконь и предай огласке повсеместной, что мужское сердце — это конь, скачущий в горах над самой бездной. Женщина, а ты мне подтверди, это ведь не вымысел, а правда, что плывет у женщины в груди колыбель, покачиваясь плавно.
2: Ретро-час на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам.

0: «Мама Шамиля». Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
1: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Студии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Песню поет от девчонки одной, а в кого он влюблен, отгадай. Вместо имени

На волнах радио при любой программе ретро «Бесси Делалай», друзья мои, ставший одним из известных в репертуаре Полата Бибиаглы. В советское время ее также исполнял Муслим Магомаев. Музыку, как песню написал сам Полат Бибиаглы, а стихи Расула Гамзатова. И вот в песне поется о парне, который воспевает девушку, но не называет ее имени. Вместо него звучит слово «Делалай», и это создает такую атмосферу тайны и неопределенности.

0: Также в песне поется о ревности и реакции жены, которая случайно слышит песню. Это программа «Ретро», напомню, на волнах радио «Прибой», 11.44, точное время понедельника, 7 сентябрьский день продолжается. Кстати, завтра, 8 числа, исполнилось бы 103 года великому дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.
1: Расул Гамзатов. Кто счастливее, чем человек, что недуга отродясь не знал? Только тот, кто зависти вовек ни к врагу, ни к другу не питал. Расул Гамзатов.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Козмоляр.
0: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минсельхоз перенастраивает экспорт на фоне трудностей с вывозом зерна. Пищеблок частной школы в Дагестане опечатали после отравления детей. И в Махачкале пройдет фестиваль рыбы. Теперь подробно. Минсельхоз России меняет логистику экспорта, корректирует экспортные пошлины и готовит дополнительные меры финансовой поддержки для сельхозпроизводителей на фоне трудностей с вывозом зерна через Азово-Черноморский бассейн. В первую очередь речь идет о переориентации экспортных потоков на другие направления. Для субсидирования новых логистических маршрутов Кабмин выделил более 9,5 миллиардов рублей на компенсацию железнодорожных тарифов. В проработке находятся еще несколько инструментов поддержки финансовой устойчивости аграриев. В следующем году в стране появится единый реестр автомобильных перевозчиков. Платформа станет пространством для управления грузопотоками, объединяя участников рынка, госорганы и цифровые сервисы. Это повысит прозрачность перевозок и снизит логистические издержки. В Министерстве транспорта отметили, что ведется работа над цифровым паспортом перевозки и сквозным идентификатором грузоперевозок. Параллельно развивается проект «Гослог». В Комтаркалинской, Унцукульской и Тарумовской районных больницах в следующем году создадут новые женские консультации в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование на этот год составляет 448 миллионов рублей. Мероприятия рассчитаны на 2026-2027 годы. Также в рамках проекта предусмотрено оснащение перинатальных центров. Четверо учеников частной школы «Радуга» госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Пищеблок и кафе на территории учреждения опечатаны. Проводится эпидемиологическое расследование, сообщает Роспотребнадзор. В ходе проверки выявили грубые нарушения. В частности, отсутствие медосмотров и гигиенической аттестации у работников пищеблока, неудовлетворительное состояние склада, нарушение по точности технологического процесса и другие. В Махачкалинском парке Акгёль 3 и 4 октября состоится фестиваль каспийской рыбы, который объединит гастрономию, народные промыслы и спорт. Гостей ждут выставка-ярмарка продукции местных производителей, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров, полевая кухня, выставка народных промыслов, концертная программа и подворья районов Дагестана. Одним из ярких событий станет рыболовный турнир с призовым фондом 100 тысяч рублей. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Служба информации заканчивает свою работу в этом часе. Эфир продолжит Адам Будагилов.
6: Что ж, спасибо, Диана. 12.03 московское время. Новый музыкальный час. Приветствуем вас всех, кто настроился на волну нашего радио, друзья. У нас начинается программа по заявкам «Час желаний». 8-988-291-1007. Можете писать на Макс, либо на WhatsApp. И ваше желание будет исполнено до конца этого музыкального часа. Остаемся в одной компании. Всем салам алейкум.

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Час желаний.
8: Ну что, друзья мои, новый музыкальный час и программа «По заявкам. Час желаний». Ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в эфир. На Макс либо на WhatsApp можете отправлять свои сообщения. Поздравляйте, передавайте приветы. 7 сентября, сегодня, кстати, понедельник. И давайте как-нибудь проживем замечательный, всегда говорят о нем, тяжелый день. У нас спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – это вы достойны лучшего.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Итак, сообщение долетает до нашего портала, друзья мои, на 8-988-291-1007, на Макс Лива на WhatsApp и одно из первых. Добрый день, прибой. Передаю приветы своим землякам Рамзану и Исмаилу Рашиду, которые сейчас тут, в Новом Уренгое. Для них песню Аркадия Вамикяна «Брат». Благодарим. Что ж, коротко ясно, Рамзану, Исмаилу Рашиду, от вашего брата-друга, песня в исполнении Аркадия Вамикяна «Брат» звучит в командных радио, прибой в программе «Час желаний».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: 12.26 в Махачкале. Программа «Чай желаний». Здравствуйте, радио «Прибой». Вы лучшие, и вы всегда есть и рядом, пишет нам. Вы часть нашей жизни. Для Земфиры и для себя любимой Камиле. Песню можно, спрашивает вот Камила, Феникс, Баста и Полина Гагарина. Спасибо. Ну что ж, да, мы согласны с вами, что мы с вами рядом уже давным-давно. Лет 30 мы живем и существуем, и вместе с нами родились, выросли, отучились, поженились, вышли замуж. Это все мы знаем, друзья. Живем дальше, продолжаем радоваться жизни. И слушайте хорошую музыку на волнах радио «Прибой» специально для Камилы и для Земфиры. Эта песня «Феникс» в исполнении Басты и Гагариной на волнах радио «Прибой».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Друзья мои, напомню о том, что программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазин на сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Час желаний. На радио Прибой. Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
8: Это программа «По заявкам», друзья мои. Добро пожаловать в прямой эфир. 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Можете писать и передавать приветы, поздравления через эфир самого народного радио. Итак, очередное сообщение. Добрый день, радио «Прибой», ведущий Адам. Спасибо вам тоже. Хорошего дня. Удачи вам и вашей радиостанции «Прибой». Салам алейкум, валейкум салам. Можно поздравить нашего внука, сына, брата, племянника Арслан Алиева, Юсупа, с днем рождения? Конечно, можно. Мы это уже делаем. Из Татаюрта. И пожелать всех благ, здоровья, счастья, любви и долгих лет жизни. С поздравлением, очень много родных. Папа Арслан, мама Розана, сестра Асиль, дядя Анвар, тети Гуля, Самира, братья Юнус, Ибрашка, Алим, сестра Асият и Халжат. Все братья и сестры, все родные. И также, конечно, самый главный

Бабушка Рая, Анавка тоже поздравляет внука племянника Шаналиева Юсупа с днем рождения. Ну что ж, музыкальный подарок тоже готов. Это будет песня под названием «Мой свет». Я думаю, ваш внук, племянник, брат, сын, большой свет в вашем семействе. И Масул Рамаданов именно о нем споет эту песню прямо сейчас для него. День рождения!

0: желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Именно так вы попадете в прямой эфир, друзья мои, то есть ваше сообщение. Добрый день, Прибой. Привет моему городу Буйнакске и моему другу Расиму. Легенду Тины Тернер, пожалуйста, для него. Спасибо, написали, что с удовольствием. Буйнакск, большой привет другу Расиму вашему тоже. И легенда Тина Тернер с ее шедевральным треком «The Bass» звучит уже на волнах нашего радио.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия. УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
10: Друзья мои, мы подошли почти к концу программы «Час желаний». И под конец есть еще один музыкальный презент. Давайте послушаем. Добрый день. Салам алейкум. Валейкум салам. Доброго вам тоже дня. Коллективу радиостанции «Прибой» желает. Вот. «Прибой», всех благ вам. Поздравляю моего друга Даниила с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов и песню Ирины Аллегровой «У окна» с пожеланиями Яшка. Что же, я думаю, вы все услышали. Пожелание за пожелание. Спасибо, Яшка. Наш адрес. Даниила, вашего друга, с днем рождения. Еще раз мы тоже поздравляем. Присоединяемся к сказанным словам. И Ирина Лекарева также присоединится с песней «У окна». Это по просьбе Яшки. Она споет прямо сейчас, Даниил, для вас на волнах радио «Прибой». Прежде напомню о том, что у программы прекрасный спонсор «Росювелир». Изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
11: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав предложил новые правила ввоза лекарств в Россию. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане, и в Махачкале завели уголовное дело после отравления детей в частной школе. Теперь подробно. Минздрав России предлагает обновить правила ввоза лекарств в страну, в частности, разрешив ввозить незарегистрированные лекарства для производства новых медикаментов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он также допускает ввоз незарегистрированных лекарств для производства медицинских изделий. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября следующего года, заменив действующий порядок, утвержденный в 2021 году. Мессенджер «Макс» планируется использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда по «Макс-ID». Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Также он рассказал о том, что готова к масштабированию технология посадки в самолет по биометрии, и все зависит от готовности операторов аэропортов. Напомню, что с 1 июня стартовал эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации на рейс, допуска в перевозочный сектор аэропорта и выхода на посадку. На территории республики в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня и завтра в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом Минэнерго Дагестана призвало жителей соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линий электропередачи и деревьев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после госпитализации четверых учащихся одной из частных школ Махачкалы с острой кишечной инфекцией. По данным СК, дети отравились после приема пищи в школьной столовой. В ходе проверки уполномоченные органы выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Ранее Роспотребнадзор опечатал пищеблок и кафе на территории школы. Минобразование и науки Дагестана продолжает прием заявок на соискание премии главы республики для лучших педагогов, работающих в школах с программами начального, основного и среднего образования. Конкурс направлен на поддержку учителей, повышение качества обучения, профессионального мастерства и популяризацию лучших педагогических практик. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ляхин опаис, ахирис дик.
2: Пока работу не начал, думай о результате.
0: Радио «Прибой».

Расул Гамзатов. Для чего мне золото и камни, что навечно спрятаны в горах, и звезда на небе не нужна мне, коль не светит, прячась в облаках? Ты хоть много проживи, хоть мало, но тебе скажу я не тая. Если боль других твоей не стала, прожита напрасно жизнь твоя. Расул

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Реклама на радио.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для

0: всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
2: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил схему территориального планирования в области транспорта. Дагестан и Египет договорились о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом. И в Дербенте пройдет военно-историческая реконструкция «Битва за Кавказ». Теперь подробно. Правительство расширило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Добавлены позиции, предполагающие строительство и реконструкцию инфраструктуры железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в различных российских регионах. Водителям, которых лишили прав за нарушение ПДД, для их возврата необходимо дождаться окончания срока наказания, сдать теоретический экзамен и погасить назначенные штрафы. В некоторых случаях также потребуется медицинское заключение. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Также добавили, что невостребованные водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции в течение 3 лет, после чего могут быть уничтожены. При обращении за документами гражданину потребуется предъявить удостоверение личности. Дагестан и Египет договорились о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом. Стороны обсудили совместные проекты в области духовного просвещения, подготовки религиозных кадров и обмена опытом в профилактике экстремистских проявлений. Встреча прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества, которое включает взаимодействие в сфере образования, культуры и межконфессионального диалога. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитеты отправились всего 10 специалистов. Каждый участник программы получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и обязался отработать в сельской местности не менее 5 лет. Масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, пройдет в Дербенте, сообщает Министерство по делам молодежи Республики. Мероприятие пройдет с 9 сентября на площадке военно-патриотического парка «Патриот» в рамках молодежного форума «Каспий». И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой». Осень.
4: С любимым радио.
5: Ярко, тепло

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Расул Гамзатов. Берегите друзей. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, обретаем их куда трудней.
1: Осень – твой личный гербарий отличной музыки
2: на радио «Прибой».

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит радио «Прибой». Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая

0: современный дизайн, а также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радио «Прибой». Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Ботлех,
2: Каспийск, Унцуголь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав предложил новые правила ввоза лекарств в Россию. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане. И в Махачкале завели уголовное дело после отравления детей в частной школе. Теперь подробно. Минздрав России предлагает обновить правила ввоза лекарств в страну, в частности, разрешив ввозить незарегистрированные лекарства для производства новых медикаментов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он также допускает ввоз незарегистрированных лекарств для производства медицинских изделий. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября следующего года, заменив действующий порядок, утвержденный в 2021 году. Мессенджер «Макс» планируется использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда по «Макс-Айди». Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Также он рассказал о том, что готова к масштабированию технология посадки в самолет по биометрии, и все зависит от готовности операторов аэропортов. Напомню, что с 1 июня стартовал эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации на рейс, допуска в перевозочный сектор аэропорта и выхода на посадку. На территории республики в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня и завтра в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом Минэнерго Дагестана призвало жителей соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линий электропередачи и деревьев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после госпитализации четверых учащихся одной из частных школ Махачкалы с острой кишечной инфекцией. По данным СК, дети отравились после приема пищи в школьной столовой. В ходе проверки уполномоченные органы выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Ранее Роспотребнадзор опечатал пищеблок и кафе на территории школы. Минобразование и науки Дагестана продолжает прием заявок на соискание премии главы республики для лучших педагогов, работающих в школах с программами начального, основного и среднего образования. Конкурс направлен на поддержку учителей, повышение качества обучения, профессионального мастерства и популяризацию лучших педагогических практик. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
2: Радио Прибой.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: Добрый день, друзья! На часах осень и ровно 15.13. И на волнах радио «Прибой» начинается новый эфирный час. С вами по-прежнему по будням в это время Иза Ахметханова. Понедельник, 7 сентября. Кто-то только начинает, возможно, рабочую неделю, кто-то уже считает часы до вечера, есть и такие, уверена. Но мы здесь, чтобы сделать этот день максимально ярче, музыкальнее, душевнее. Впереди 4 часа отличной музыки, это я вам точно обещаю. Полезной информации, конечно, вашего любимого часа желаний, он тоже состоится. Так что оставайтесь с нами на волне лучших эмоций.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Знаете, говорят, что роза, выросшая в пустыне, самая сильная. Ей не нужны идеальные условия, чтобы цвести и радовать мир. Так и в музыке. Настоящая красота рождается там, где ее меньше всего ждешь. Именно такая история у нашей первой новинки сегодняшнего часа в эфире «Радио Прибой» Замир Пашаев с песней «Роза пустыни». Этот трек только появился, но уже завоевывает сердца слушателей. Слушаем, ну и, конечно, наслаждаемся.
1: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на данную минуту на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Казбекова в Семендере по традиции выделен красным в это время суток. Далее по проспекту Алигаджи Акушинского заторы в районе Северного автовокзала. В Первой Махачкале по Магомед-Тагирова небольшое скопление машин. Также у нас в районе Кольца по Гайдара-Гаджиев заторы до улицы Чеерова, Танкаева, Агасиева также выделены красным. По проспекту Имама Шамиля у нас заторы в районе Кольца вплоть до улицы Ташкентской. Далее от Джума-мечети вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. Заторы также фиксируются и на Ирчи-Казака, и на улице Гагарина, улице Магомеда Яракского, Абдулы Алиева и Абубакарова выделены красным. Заторы в центре у нас в районе ЦУМа довольно серьезные. Пробки на Каркмасова, Хаджи Кадырова выделены красным. Также Радищева, Толстого, Дзержинского, Гусаева. Все стоит. Стоит и улица Магомеда Гаджиева. Пробки на Буйнакского, пересечение улицы Даниялова-Доходаева и Доходаева проспект Расула Гамзатова. В принципе, заторы наблюдаются и по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Также в редукторном поселке у нас на кольце, на пересечении проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача также зафиксированы пробки. Да. Уважаемые водители, трафик в данное время требует внимания, конечно. Будьте терпеливы, соблюдайте дистанцию. По традиции уважайте и пешеходов, ну и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки прибоя. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин поручил подготовить комплексную модернизацию мер поддержки семей с детьми. Энергетики Дагестана перешли на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, и коммунальные службы Махачкалы получили новые машины. Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 июня следующего года разработать предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Минтруду, Минздраву и Минфину нужно представить правительству соответствующие предложения. При подготовке необходимо, в частности, учесть поручение президента России Владимира Путина. Речь идет о расширении поддержки в зависимости от количества детей в семье, а также об увеличении материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Миноборнауки, Минпросвещение и Рособорнадзор уточнят требования к условиям реализации образовательных программ в зависимости от специальности и направления подготовки. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Ведомствам нужно будет до 1 декабря этого года организовать работу по совершенствованию содержания госстандартов. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сильным дождем и усилением ветра до 25 метров в секунду, в филиале «Дагэнерго» введен режим повышенной готовности. Мера предполагает полную мобилизацию сил и средств для оперативного реагирования на возможные последствия стихии. В случае необходимости к устранению аварий готовы 173 бригады. Энергетики напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередачи и других энергообъектов. На улице Махачкалы выведено 23 единицы новой специализированной коммунальной техники. Пополнение автопарка, уборочно-коммунальных служб и модернизация инфраструктуры проводится в рамках комплексного благоустройства дагестанской столицы. Параллельно продолжается планомерная замена изношенных мусорных баков и обустройство современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. С начала этого года на улицах города установлено и заменено более 2000 контейнеров. Мухаммад Мингсултанов стал победителем международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 15 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который прошел в Красноярске. В весовой категории до 41 килограмма он провел 5 схваток и во всех одержал победы, не отдав соперникам ни одного балла. Еще один представитель Дагестана Рамазан Хадисов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 44 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Расул Гамзатов.
5: В ладони сердце можно уместить, но в сердце целый мир не уместишь. Другие страны очень хороши, но Дагестан дороже для души.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радио «Прибой».
1: Вновь спешу сказать вам добрый день, друзья. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, на волнах радиостанции «Прибой». Понедельник, 7 сентября. За окном осень уже не просто намекает, она уверенно вступает в свои права. Пасмурное небо, прохладный ветер, и где-то в воздухе уже чувствуется тот самый запах сырой листвы и чуть грустной, но светлой тишины. Мы провожаем мысли о лете, но не прощаемся с теплом. Ведь тепло можно носить, конечно, с собой – в голосе, в любимой музыке, в чашке горячего чая, но и в сообщениях от дорогих людей. Но пусть этот час станет для вас уютным пледом, под которым спрятаны хорошие мелодии. Оставайтесь с нами, слушайте и согревайтесь вместе с волной прибоя. Ну что ж, Иза Ахметханова, мчусь вместе с вами по волнам этого часа.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivd.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Цураста кола кинного цугал руги.
2: Волк думает, что все на свете воры.
3: Радио «Прибой».

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.
2: Знаете, когда мужчина поет о своей женщине, в этом всегда есть какая-то особая магия. Столько нежности, что хочется закрыть глаза и просто чувствовать. Адильхан Баматказиев дарит нам песню, в которой все по-настоящему. Ни одного лишнего слова, только сердце, распахнутое настежь. «У меня есть ты». Пусть эти слова станут вашим личным признанием тому, кто ждет вас дома. Звучит новинка на волнах радиостанции «Прибой». Адильхан Баматказиев. «У меня есть ты».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой».

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну, а теперь, друзья, рубрика «Дата». 7 сентября, понедельник, но скучным его не назвать уж точно. Сегодня в мире день чистого воздуха для голубого неба. ООН учредила этот день, чтобы мы чаще поднимали голову вверх и помнили, чистое небо – наша общая забота. Кстати, о танцах и музыке. Именно сегодня, 7 сентября 1812 года, грянуло Бородинское сражение, официальный день воинской славы. Завтра, но мы помним эту дату, помним, что история умеет звучать громче любого барабана. И сегодня же родились те, чьи голоса стали саундтреком целых поколений, друзья. Александр Кутиков из «Машины времени», наш легендарный бас-гитарист и композитор. Мы поздравляем. Ну и, конечно, Бози Холли, пионер рок-н-ролла, чьи аккорды до сих пор бьются в каждой гитаре. Вот такой он этот день. Про небо, про воздух, про свободу, про историю и про музыку. Ну а музыка вообще наша стихия. Кстати, а еще сегодня день независимости Бразилии. Где-то сейчас жарко, шумно, и все танцуют самбу. Ну а мы танцуем под свое родное, да, под музыку прибоя, друзья. Так что оставайтесь с нами, сейчас прозвучит то, что вы любите. Наши талантливые российские исполнители Надар Ревия и Сократ «В твоих глазах».

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери.

0: оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин встретился с Федором Щукиным. Процедуру назначения пенсии могут изменить и сборная Дагестана по тэквондо – триумфатор чемпионата СКФО. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с фрио главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель республики доложил президенту о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, начале апреля, об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников СВО. Кроме того, он сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов принимали участие в ликвидации стихийного бедствия. С 1 января страховую пенсию по старости предлагают назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект закона подготовил Минтруд. Отмечается, что около 95% услуг социального фонда уже можно получить по одному электронному заявлению. По массовым услугам, таким как детское пособие или семейная выплата, до 99% заявлений подают через портал. Цель соцфонда – добиться, чтобы все виды пенсии в дальнейшем назначались без лишней бюрократии. С 1 января в Дагестане вступает в силу новый порядок обеспечения льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальным лечебным питанием за счет средств регионального бюджета. Основное изменение касается граждан, имеющих право на набор социальных услуг. Теперь выбор денежной компенсации вместо реальных медикаментов лишает льготников права на бесплатные лекарства. Правительство перенесло срок вступления в силу лифтовой реформы на 1 сентября следующего года. Изменения касаются правил технического обслуживания и ремонта лифтов в многоквартирных домах. С сентября этого года управляющие организации ИТСЖ должны были заключать договоры на обслуживание и ремонт только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. Также предполагалось, что Минстрой утвердит типовую форму договора на техобслуживание лифтов и методические указания по расчету платы за эти работы. Сборная Дагестана по тэквондо заняла первое место в общекомандном зачете по итогам чемпионата СКФУ, который прошел в Черкесске, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены завоевали 14 золотых медалей, а также более 20 серебряных и свыше 30 бронзовых наград. Это лучший результат среди всех команд округа. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Расул Гамзатов.
3: Дождь шумит за моим окном, гром гремит за моим окном. Все в душе у меня слилось: боль и радость, любовь и злость. Радость я подарю друзьям, песни боль я свою отдам, людям буду любовь дарить, злость оставлю, себя корить. Расул Гамзатов.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдатам с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: сердца. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, на часах 17:08, и мы открываем ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахмедханова, и этот час только ваш, не забываем об этом. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, делитесь настроением. Номер для сообщений в мессенджерах 8-988-291-1007. Пишите в мессенджеры, я с радостью исполню ваши музыкальные желания, ну а пока вы пишете. Прозвучит композиция уже нашего первого слушателя. Итак, вот такого плана СМС. Иза, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню для моей мамы. Она сегодня первый день после отпуска вышла на работу, и я хочу поднять ей настроение. Если можно, Насрулаевой «Глубина души». Спасибо вам заранее, пишет Айшат из Махачкалы. Ну, Айшат, спасибо за такое теплое сообщение. Передаем вашей маме самые музыкальные привет. Пусть эта песня станет для нее символом легкого возвращения в рабочий ритм и напомнит, что дома ее любят и, конечно, ждут. Айшат, вы просто золото. Эта песня летит к вашей маме прямо сейчас, но прежде я напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, час желаний в самом разгаре, и сейчас самое время взять телефон и написать к нам в эфир. Хотите услышать песню, которая напомнит о лете, или поздравить маму, друга, любимого человека, а может просто передать привет родному городу? Все в ваших руках. Номер для связи 8-988-291-1007. Я, Иза Ахмедханова, жду ваши заявочки. Давайте вместе сделаем этот вечер, конечно, теплым и музыкальным. Несколько смс уже имеется, первое из которых у нас в виде голосового сообщения, друзья. Давайте вместе прослушаем. Итак.
2: Добрый вечер, добрый день. Кому как? Хочу послушать доктора Албана. Пожелаю всем благ, удачи, всего хорошего.
1: Вообще. Вот такого плана сообщения, друзья, от нашей постоянной слушательницы в Рединке, доктора Албана. С удовольствием вместе с тобой послушаем чики-чики композиция, но прежде зачитаю еще несколько смс, друзья. Добрый вечер, Радио Прибой, ведущая Иза, салам алейкум, хорошего вечера, удачи всему коллективу радио. Можно поздравить нашего брата Юсупа с днем рождения из Татаюрта и пожелать всех благ, здоровья, счастья, любви и долгих лет жизни. С поздравлением, братья Акал, сын Рамазан, Биарслан, Даниял, сестра Фарида, Забия, Аза, Наида, Мадина, невестки Илдус, Зухра, Роза, Саида, Заира и вся наша родня. И, пожалуйста, песню «Лучший из лучших, брат». Ну что ж, мы также от всей радиостанции «Прибой» от себя лично поздравляем вашего брата Юсупа с днем рождения. Конечно, желаем ему крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни, всего самого прекрасного. Ну и вот, чтобы такая прекрасная большая семья, машала, всегда поддерживала и была рядом. Композиция Аркадия Думикяна «Лучший из лучших, брат» обязательно прозвучит. Мы же движемся далее, друзья. Еще одно СМС. Добрый вечер и салам алейкум всем слушателям. Салам Хазбулату, Казбеку и, конечно же, азербайджанскую песню для Сайгибат. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие слушатели, и вам алейкум и салам. Для поднятия настроения и отличного вечера, конечно, поставим композицию, например, «Розу Зергели», почему бы и нет, вместе с вами с удовольствием ее послушаем. Ну а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы, друзья, найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: 17

0: Обслуживание от Вамахачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, понедельничный вечер на волнах радиостанции «Прибой» набирает обороты, и я знаю, что у каждого из вас в плейлисте есть та самая песня, которую вы включаете, когда никто не видит, и поете во весь голос. Или которая напоминает о первой, возможно, любви, или под которую хочется танцевать на кухне. Давайте делиться. Пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. Я Иза Ахметханова. Исполню ваше музыкальное желание. Так что пишите, как говорится, не стесняйтесь, с удовольствием все зачитаем, ну и ваши любимые композиции обязательно поставим. Итак, вот такого плана сообщения. Ассаламу алейкум всем с Хасавюрта, всем всех благ. Если вы не против, поставьте, пожалуйста, Дан Коршунов Фома. Ну, алейкум ассалам, дорогие слушатели из Хасавюрта, спасибо за теплые слова и пожелания нам и нашим слушателям. Насчет композиции, сейчас с удовольствием поставим для вас, пусть эта музыка поднимет настроение всем, кто слышит нас и в Хасавюрте, и далеко-далеко за его пределами. Ну что ж, друзья, а я же вдогоночку.

0: Вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

почти три десятилетия мы вместе с вами, и каждый день для нас, знаете, как день рождения, потому что вы рядом. Ну а чтобы этот вечер стал еще теплее, звучит ваша любимая песня «С тобой прибой». Спасибо, что вы с нами, Альберт. Пусть музыка всегда будет вашим попутчиком. Напомню, друзья, это был «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час желаний на радио «Прибой».
11: Итак, друзья, последние минуты часа желания. У нас есть еще одно СМС, и оно, скорее всего, будет завершающим на данный час. Добрый вечер, Иза. Я хотел бы узнать, когда начало вещание радиостанция «Прибой» и когда день рождения любимого радио. Ну и, конечно, песню хотел бы послушать «С тобой, Прибой, если можно», пишет вам Альберт. Ну, добрый вечер, Альберт. Спасибо за вопрос. Сразу чувствуется, что вы не просто слушатель, а настоящий друг нашей радиостанции. Радио «Прибой» впервые вышло в эфир, если я не ошибаюсь, надеюсь, мои коллеги меня поправят, 25 сентября плюс-минус 97 года. Получается, в этом году нам исполняется уже 29 лет, ну,

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Провел 5 схваток и во всех одержал победы, не отдав соперникам ни одного балла. Еще один представитель Дагестана Рамазан Хадисов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 44 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Расул Гамзатов.
3: Опять за спиной родная земля, и снова чужая земля за рекою. Границы отчизны не лес, не поля. Граница отчизны, граница покоя. Но вновь возвращаюсь я издалека, друзьям пожимая горячие руки. Граница отчизны — не мост, не река. Граница отчизны — граница разлуки. Расул Гамзатов.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин поручил подготовить комплексную модернизацию мер поддержки семей с детьми. Энергетики Дагестана перешли на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, и коммунальные службы Махачкалы получили новые машины. Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 июня следующего года разработать предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Минтруду, Минздраву и Минфину нужно представить в правительство соответствующие предложения. При подготовке необходимо, в частности, учесть поручение президента России Владимира Путина. Речь идет о расширении поддержки в зависимости от количества детей в семье, а также об увеличении материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Миноборнауки, Минпросвещение и Рособорнадзор уточнят требования к условиям реализации образовательных программ в зависимости от специальности и направления подготовки. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Ведомствам нужно будет до 1 декабря этого года организовать работу по совершенствованию содержания госстандартов. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сильным дождем и усилением ветра до 25 метров в секунду в филиале ДАК-Энерго введен режим повышенной готовности. Мера предполагает полную мобилизацию сил и средств для оперативного реагирования на возможные последствия стихии. В случае необходимости к устранению аварий готовы 173 бригады. Энергетики напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередачи и других энергообъектов. На улице Махачкалы выведено 23 единицы новой специализированной коммунальной техники. Пополнение автопарка, уборочно-коммунальных служб и модернизация инфраструктуры проводится в рамках комплексного благоустройства дагестанской столицы. Параллельно продолжается планомерная замена изношенных мусорных баков и обустройство современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. С начала этого года на улицах города установлено и заменено более 2000 контейнеров. Мухаммад Мингсултанов стал победителем международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 15 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который прошел в Красноярске. В весовой категории до 41 килограмма

Вачиду дуца квалатлы Хвабайдир гарбида Хайкаранде дон Вачиду, вачиду

0: Самое народное.
1: Радио «Прибой».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. На часах 18:11 и на волнах радиостанции «Прибой» наступает наш уютный вечерний час. Понедельник наконец-то добрался до своего самого приятного времени, когда суета дня позади, а впереди только спокойный вечер и, конечно, хорошая музыка. За окном довольно холодно, и осень с каждым днем все смелее напоминает о себе. Поэтому, дорогие, одевайтесь теплее, берегите себя, берите с собой зонты обязательно, следите за погодой. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы согреть вас изнутри. Включайте прибой, здесь вас окутают лучшие мелодии, как мягкий плед, и согреют, как чашка горячего чая. Да, вечер понедельника – это не просто конец дня, это время, когда можно выдохнуть, остаться наедине с собой или с самыми близкими.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперируют

0: Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Ну, знаете, говорят, что лучший способ согреться в прохладный вечер – это движение. И у нас есть трек, который буквально зовет вас танцевать. Вас, нас, забыв обо всем. В эфире «Радио Прибой» премьера в исполнении Евгения Бакшиева «Танцуй со мной». Ну, пусть этот вечер понедельника станет чуть теплее, чуть ярче и гораздо ритмичнее. Включайте погромче, и пусть музыка сделает все сама.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы на данный момент на наших 18.39. По данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. У нас у въезда в город в районе Акушинского, да, ДТП задействован. Правый ряд, так что будьте аккуратны. Далее пробки у нас на проспекте Казбекова в Семендере. По проспекту Акушинского также у нас в районе Северного автовокзала заторы. Улица Даганова, Ахульго выделена красным. По проспекту Алигаджи Акушинского в районе Троллейбусного кольца также сохраняются заторы. Улица Камаева, Магомед Тагирова в Первой Махачкале выделены красным. Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. И также у нас пробки по проспекту Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца до Ташкентской улицы. На Ташкентской также улице у нас пробки. Агасиева, Танкаева выделены красным. Далее по проспекту Имама Шамиля от Джума мечети вплоть до Хаджи Блача заторы сохраняются. Также у нас пробки на кольце на Амитхан Султана. Улица Магомеда Яракского выделена красным. Небольшой отрезок улицы Ирчи Казака, Сергокалинской. Ну и в районе ЦУМа у нас довольно серьезная картина. Заторы, практически все улицы в этом районе стоят. Это Толстого, Радищева, Дзержинского, Каркмасова, Батырая. Ну и Магомеда Гаджиева. Гусаева в заторах. Пробки на пересечении Даниялова-Доходаева. Также Доходаева и проспект Расула Гамзатова. По всему проспекту пробки от Доходаева до моста. На мосту они сохраняются. По проспекту Петра Первого в редукторном поселке от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также от Габитова до кольца до пересечения с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Булача. Они сохраняются. Хивская улица выделена бордовым цветом. Уважаемые водители, вечерний трафик по-прежнему плотный. Будьте, конечно, внимательны. Не отвлекайтесь на телефон за рулем. Соблюдайте дистанцию. Пропускайте пешеходов. И пусть дорога домой будет безопасной. Радио «Прибой» всегда с вами.

Друзья, на наших 18:46. Наш эфир подходит к концу. 4 часа музыки, новинок, общения, ну и, конечно, ваших желаний пролетели просто незаметно. Спасибо, что были с нами, что писали, слушали и делились настроением. Понедельник почти позади. Впереди новый день, новые встречи и новые песни. Я желаю вам спокойного вечера, уютного дома и легкого завтрашнего утра. Пусть музыка, которую вы услышали сегодня, останется с вами. А с вами была Иза Ахметханова. Радио «Прибой» не прощается. Мы делаем паузу до завтра. Ну, а музыка остается с вами. Встретимся в эфире. Берегите себя. Счастливо. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радиоприбой.
2: Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин встретился с Федором Щукиным. Процедуру назначения пенсии могут изменить, и сборная Дагестана по тэквондо — триумфатор чемпионата СКФО. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с фрио главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель республики доложил президенту о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, начале апреля, об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников СВО. Кроме того, он сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов принимали участие в ликвидации стихийного бедствия. С 1 января страховую пенсию по старости предлагают назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект закона подготовил Минтруд. Отмечается, что около 95% услуг социального фонда уже можно получить по одному электронному заявлению. По массовым услугам, таким как детское пособие или семейная выплата, до 99% заявлений подают через портал. Цель соцфонда – добиться, чтобы все виды пенсии в дальнейшем назначались без лишней бюрократии. С 1 января в Дагестане вступает в силу новый порядок обеспечения льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальным лечебным питанием за счет средств регионального бюджета. Основное изменение касается граждан, имеющих право на набор социальных услуг. Теперь выбор денежной компенсации вместо реальных медикаментов лишает льготников права на бесплатные лекарства. Правительство перенесло срок вступления в силу лифтовой реформы на 1 сентября следующего года. Изменения касаются правил технического обслуживания и ремонта лифтов в многоквартирных домах. С сентября этого года управляющие организации ИТСЖ должны были заключать договоры на обслуживание и ремонт только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. Также предполагалось, что Минстрой утвердит типовую форму договора на техобслуживание лифтов и методические указания по расчету платы за эти работы. Сборная Дагестана по тэквондо заняла первое место в общекомандном зачете по итогам чемпионата СКФУ, который прошел в Черкесске, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены завоевали 14 золотых медалей, а также более 20 серебряных и свыше 30 бронзовых наград. Это лучший результат среди всех команд округа. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: Отец с сыном работали в мастерской. Однажды сын заметил, что его отец все чаще держится за грудь. «Что случилось, отец? Почему ты руку к груди прикладываешь?» — спросил сын. «Где у человека болит, туда он руку и прикладывает», — ответил отец. «Сердце у меня болит от старости». По пути домой они увидели нищего, который тоже прижимал руку к груди. «Видно, у него тоже сердце болит», — сказал сын. «Болит», — согласился отец, — «но не от старости, а от голода». Отец накормил нищего, после чего он, повеселев, начал петь. Зайдя в чайную, они заметили богатого посетителя. Богач пил чай и тоже держал руку на груди. «У богача сердце болит от богатства», — заметил отец. «Наверное, спрятал кошелек с золотыми монетами на груди, вот и держится за него, потерять боится». Потер сын лоб рукой и задумался. «Видишь, сынок, у тебя голова от дум заболела, и ты к голове руку приложил», — заметил отец. «Ты прав, отец. Каждый прикладывает руку туда, где у него болит», — засмеялся сын.
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.
9: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Акул создусту не лай, акалу душман ксая.
2: Умный враг лучше глупого друга.
0: Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Самарсам!
1: В Дагестане 20 часов.
2: На волнах.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: ночью.
1: О том, что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
0: И наших дней разлук

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни.

не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

вашего зонтика стекает летний дождь. В твоей руке бутон пурпурной розы. С какого праздника, куда его несешь? По красным лепесткам струятся слезы. А впрочем,

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: Аварская поговорка.
1: Быстрая река до моря не доходит.
2: Радио «Прибой».

надо, если так. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. «Глаз Алмаз».
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Очарованная лучшей музыкой.
2: The best music.
1: Это осень ярких впечатлений.
2: This is Radio Free Boy.

В Дагестане 22 часа. Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строительстве. Строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ажус ламрал, хой да кахда.
2: На слабого осла садятся подвое.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: по горным высотам.
1: С приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый
0: прибой.
2: С вами Рафа.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радио «Прибой.ру».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

зальется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.